Я б это с радостью забыл. Как вспомню, так кидает в дрожь. Но расскажу вам все, как было. Устал от ваших кислых рож.

если честно, то мне не привыкать выходить из подобных ситуаций. Любовь — это игра, в которой проигрывает тот, кто воспринимает ее всерьез. Поверьте мне.

0: одном селе жили-были муж да жена. Жили они весело, согласно, любовно. Все соседи им завидовали, а добрые люди, глядя на них, радовались. Вот хозяйка отяжелела, родила сына, да с тех родов и померла.
1: Бедный мужик горевал да плакал, пуще всего о ребенке убивался. Как теперь выкормить, возрастить его без родной матери? Нанял какую-то старушку за ним ходить, всяко лучше. Только что за притча? Днем ребенок не ест, завсегда кричит, ничем его не успокоишь. А наступит ночь, словно и нет его, тихо и мирно спит.
2: «Отчего так?» — думает старуха. «Дай-ка я ночью не посплю, а вось разведаю». Вот в самую полночь слышит она. Кто-то отворил потихоньку двери и подошел к люльке. Ребенок затих, как будто грудь сосет. На другую ночь и на третью опять тоже. Стала она говорить про то мужику.
3: Он собрал своих родственников и стал совет держать. Вот и придумали, не поспать одну ночь, да посмотреть, кто это ходит да ребенка кормит.
1: С вечера улегли все на полу, в головах у себя поставили зажженную свечу и покрыли ее глиняным горшком.
2: В полночь отворилась в избу дверь. Кто-то подошел к люльке, и ребенок затих.
1: В это время один из родственников вдруг открыл свечу. Смотрит. Покойная мать в том самом платье, в каком ее схоронили, стоит на коленях, наклонясь к люльке и кормит ребенка мертвой грудью.
2: Только осветилась изба, она тотчас поднялась, печально взглянула на своего малютку и тихо ушла, не говоря никому ни единого слова.
1: Все, кто ее видел, превратились в камень, а малютку нашли мертвым.
4: Порою возвращает меня память в тот страшный летний день, когда, бредя вдоль речки безымянной, наткнулся на троп несчастной женщины. Она лежала, запрокинув свою голову. На шее рану я увидел безобразную. Откуда здесь она, босая, полуголая? Какой-то грязью непонятной вся измазана. Но что за взгляд недобрый? Что за ненависть? С какой покойницы смотрела на меня? Воскликнул я, значение слов своих не ведая. Не смей смотреть меня во всем виня. Не понимал свое состояние. Ужасный взгляд затмил мое сознание. И побежал я прочь от места этого. Свели с ума меня проклятые глаза ее. Бежал, пока совсем не обессилел я. Но обернувшись, я увидел эту женщину. Не может быть! Какой ужасной силою был этот труп вдруг приведен в движение. И тело мертвое столкнул я в речку быструю. И понеслось оно потоку подчиняемо. А я опять бежать, что было сил моих. И падал на пути, кричал отчаянно. А нынче глянул я в окно со сна опухший, а под окном размокший труп ужасной женщины.